0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Даниил Григорьев Шевакара, Радима Твартас Дебес Момсу, Армумс Калпос Данилс Григориус.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Вокруг дорогие радиослушатели.
1: Я рад вас всех приветствовать на христианском радио.
0: Приветствую вас с христианским радио.
1: И нам дана очередная возможность.
0: Мы сделали дота карты ЕСП.
1: Чтобы помолиться за нужды, которые поступили в студию.
0: Лай лукт провайдзībām, kas arī sūtīt studijā.
1: Мы знаем, что наш Господь, Он отвечающий Бог.
0: Mēs zinām, ka mūsu Dievs atbild.
1: Мы знаем, что если мы будем просить, Он нам даст.
0: Mēs zinām, ka, ja mēs lūksim, Viņš dos.
1: Поэтому и за эти нужды, которые поступили,
0: tāpēc, par šīm vajadzībām, kas iesūtītas,
1: и те, которые у нас на сердце нужды,
0: un, kas ir mūsu sirdīs,
1: мы будем молиться и отдавать Богу.
0: Mēs lūksim un dosim Dievam.
1: Но перед молитвой,
0: bet pirms lūksim,
1: хотелось бы порассуждать немного над Священным Писанием.
0: Pārdomāsim Dievu vārdu.
1: И я размышлял на такую мысль,
0: un es domāju par to,
1: о том, что мы, христиане, иногда очень нейтральные.
0: Ka mēs, kristieši, esam dažkārt bieži neitrāli.
1: Или, как Библия называет такое состояние,
0: ja Bībele to sauc par
1: теплое состояние.
0: Remdeni.
1: Знаете, очень часто бывает в жизни, что человек теплый.
0: Un mēdz būt cilvēks remdens.
1: Хотя мы видим, что Писание призывает нас к активности.
0: Bet mēs redzam, ka raksti mūs aicina būt aktīviem.
1: И если сказать по-другому, то можно сказать горячими.
0: Я var teikt arī, ka aicina būt karstiem.
1: И я бы хотел бы порассуждать над Священным Писанием.
0: Vēlos pārdomāt Dievu vārdu.
1: Это в Откровении 3 глава с 14 стиха буду читать.
0: Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā no 14. panta.
1: И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, и начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и в белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, какого я, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся.
0: Un Laodikejas draudzes anģēliem raksti. Tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saka, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un hails. Es tev došu padomu. Pērc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēves, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acis zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Amen.
1: Итак, мы читаем эти стихи из Библии.
0: Lasam šos pantus no Bībeles.
1: И здесь мы видим, что у Лаодикийской церкви было состояние одно.
0: Un mēs redzam, ka Лаодикийas draudzē bija kāds stāvoklis.
1: Мы видим, что Бог говорит, что ты не холоден и не горяч.
0: Dievs saka, tu neesi ne karsts, ne augsts.
1: Но какое дает описание состояния Иисус Христос для этой церкви? Теплой.
0: Bet kā viņš raksturo šo draudzi remdens?
1: Оказывается, состояние теплое, оно имеется в виду как негативное состояние у человека.
0: Un izrādās remdenums, tas ir tā kā negatīvs raksturojums šajā gadījumā.
1: Ну, интересно, что ему говорит Иисус, если бы ты был холоден или горяч.
0: Kaut jau tu būtu augsts vai karsts.
1: То есть, интересно, мы понимаем, что горячее состояние – это хорошее состояние.
0: Tad mēs varam saprast, ka karsts tas ir labs stāvoklis.
1: Но что это за такое холодное состояние, что Иисус говорит, чтобы ты лучше был бы даже холодный, нежели теплый?
0: Bet kas tas par augstu stāvokli, ka Jēzus saka labāk, lai tu būtu augsts nekā remdens?
1: Знаете, мы иногда не понимаем местописание, потому что мы не жили в то время.
0: Mēs dažkārt nesaprotam rakstu vietas, jo mēs neesam dzīvojuši tajā laikā.
1: Потому что, когда писалось это послание, люди понимали, о чем идет речь.
0: Kad tika rakstīšas vēstījums, cilvēki saprata, pa ko ir runa.
1: В то время возле Лаудыкии было два других города.
0: Tai laikā pie Laudīķijas bija divas citas pilsētas.
1: Один город назывался Ярополь.
0: Viena pilsēta saucās Ярополе.
1: Она славилась тем, что у нее были свои горячие источники.
0: Tur bija karstie ūdeņi.
1: Был еще один другой город, назывался Колосы.
0: Bija otra pilsēta Колоса.
1: И он славился тем, что у него был холодный родниковая чистая вода.
0: Tur bija augsts avotu ūdens.
1: И знаете, у Лаудыкии не было своего источника воды.
0: Лаудыкия savukārt nebija ūdens vispār.
1: И к Лаудыкии поступала эта холодная вода из Колоса.
0: No Лаудыкии нāca augstais ūdens no Колоса.
1: И когда вода шла по этой дороге к Лаудыкии,
0: kamēr ūdens atnāca līdz Лаудыкии,
1: то солнце его нагревало.
0: Tad saule to sasildīja.
1: И когда солнце нагревало, я не знаю, какой химический процесс происходил.
0: Когда солнце сосилдит, но это какой-то химический процесс.
1: Но когда эту теплую воду пили люди в городе Лаудыкии,
0: когда что сильто уден дзер Лаудыкиеш,
1: то им было очень плохо.
0: Меня били от слигты.
1: Очень большой дискомфорт.
0: Дискомфорт слился.
1: И поэтому Иисус Христос говорит этой церкви.
0: Он тобец, я из секшей драузей.
1: Что не будь теплым.
0: Не если ремденс.
1: Потому что когда ты теплый, это плохо, тебя тошнит от этого состояния.
0: Когда есть ремденс, это не лабдушнок.
1: Но будь горяч, как горячие источники в Ярополе.
0: Если вы карст, как Ярополе, карстые удани.
1: Или будь как холоден, как в Колосах родниковая вода.
0: Весь аукс, как Колосас, а вот уденс.
1: И мы видим, что Писание нас призывает к тому, чтобы мы не были теплыми.
0: Мы сказали, как раз ты мусайцин, но мы не будем рамдани.
1: Но какой же результат того, что мы становимся теплыми в нашей жизни?
0: Какой результат, что мы сказали, что мы рамдани?
1: И я это вижу даже в 17 стихе, этот ответ на этот вопрос.
0: Он отбилде 17 панта.
1: Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ и слеп и наг.
0: Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails.
1: Человеку, которого состояние теплое,
0: un cilvēks, kurš ir remdens,
1: он думает, что у него все хорошо.
0: Viņš domā, ka viss ir kārtībā.
1: Он думает, что я живу, у меня все нормально, меня все устраивает.
0: Dzīvoju, viss ir kārtībā.
1: Он говорит, я богат, я ни в чем не имею нужды.
0: Man nav nekādas vajadzības, esmu bagāts.
1: Не о физическом богатстве я говорю сейчас.
0: Он не урона по физическому богатству.
1: А о духовном. Он считает, что у него все хорошо.
0: Ничего не по горейку, а в нем весь слабый.
1: Но Писание говорит, что не знаешь, что ты несчастен и жалок.
0: Bet tu nezini, ka tu esi akals, kails, nabaks.
1: Сегодня очень часто мы в своей христианской жизни идем на многие компромиссы.
0: Un šodien kristieši iet daudzos kompromisos.
1: Мы думаем, ничего страшного.
0: Mēs domājam, nu nekas briesmīgs.
1: Но Писание нам говорит, что ты несчастен.
0: Bet raksti saka, ka tu esi nelaimīgs.
1: Что ты слеп, жалок, нищ.
0: Nožēlojams, nabaks, akals.
1: Да и, друзья, давайте мы посмотрим на себя в своей жизни.
0: Дорогой, посмотрите на себя в своей жизни.
1: Действительно ли мы горим для Христа?
0: Vai mēs degam par Kristu?
1: Действительно ли у нас есть огонь первоапостольской церкви?
0: Vai mūsu ir šī pirmapostoļu draudzes uguns?
1: Или мы уже смирились со своей жизнью?
0: Vai esam samierinājušies ar savu dzīvi?
1: Мы уже готовы смирились с тем, что мы всю жизнь проживем в Латвии и будем ходить на свою работу.
0: Un mēs domājam, ka visu dzīvi dzīvosim Latvijā, iesim uz savu darbu.
1: Но знаете, все еще может повернуться.
0: Bet viss var vēl pagriezties.
1: Ты можешь пойти и гореть для Христа, неважно в каком-то возрасте.
0: Bet tu var iet un degt Kristum neatkarīgi no vecuma.
1: Ты можешь пойти служить для Христа в любом служении, невзирая на возраст.
0: Tu vari kalpot Kristum jebkurā kalpošanā, neskatoties uz vecumu.
1: Главное не успокаиваться со своим нейтральным состоянием.
0: Galvenais nesmierināties ar to neitrālo stāvokli.
1: Бог призвал каждого из нас, чтобы мы ему служили.
0: Dievs mūs ir aicinājis kalpot.
1: Чтобы мы отдавались ему на 100%.
0: Lai mēs sevi atdotu viņam uz 100%.
1: Ni na 20, ni na 30.
0: Nevis uz 20 un 30.
1: Но на все 100%, чтобы мы горели для Христа.
0: Bet uz visiem 100% viņam.
1: Если мы посмотрим на то, как служили ученики Христа,
0: ja mēs paskatīsimies uz to, kā kalpoja Jēzus mācekļi,
1: то они отдали всех самих себя для служения Христу.
0: Tad viņi atdevi sevi visu kalpošanai.
1: И многие даже из них погибли за свою веру.
0: Daudzi ticības dēļ gāja bojā.
1: Хотелось бы также зачитать еще одно местописание. Это Римлянам 12 глава, 11 стих.
0: Vēlos nosīt no romiešiem 12. nodaļas 11. pantu.
1: В усердии не ослабевайте, духом поминейте, Господу служите.
0: Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam.
1: Знаете, это такие слова ободрения в Библии.
0: Tie tādi iedrošinoši vārdi Bībelē.
1: Чтобы в том, что мы не делали бы, что в своей жизни.
0: Lai visu, ko mēs darītu.
1: Чтобы мы это делали ревностно и не ослабевали в своем усилии.
0: Lai darītu to dedzīgi un nepagurtu.
1: Потому что любое дело, которое делает человек, оно со временем как-то успокаивается.
0: Un jebkurš darbs, ko mēs sākam, viņš var kļūt paremdenu.
1: Но Писание нас призывает тому, чтобы мы не ослабевали.
0: Bet raksti aicina nepagurt, neatkāpties.
1: Также читаю это 2 Тимофею, 1 глава, 6 стих.
0: Un 2 Timoteja 1. Nodaļā 6. pantā.
1: Здесь написаны такие слова.
0: Te ir rakstīts.
1: По сей причине напоминаю... Так, сейчас, секундочку. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через возложение рук моих.
0: Так, курс панцузу.
1: Шестой стих. Второй Тимофея, первая глава, шестой стих.
0: Утро от имя Тайми. Тулитас, бледни. Айша емесли садгадуна тев адгадинат. Айша емесла садгадуна тев адзивинат. Дев жалстības дāvanu, kas tev dota ar manu roku uzlikšanu.
1: Мы видим, что апостол Павел, он да, пишет такое письмо Тимофею.
0: Redzam, ka Pāvils raksta Timotejam.
1: И он ему напоминает.
0: Viņš viņam atgādina.
1: Чтобы он возогревал дар Божий.
0: Lai viņš atdzīvina Dieva dāvanu.
1: Знаете, Бог дал каждому из нас дар.
0: Un Dievs devis katram no mums dāvanu.
1: Кто-то может умеет играть на музыкальных инструментах.
0: Kāds varbūt spēlē muzikālu instrumentu kādu.
1: Кто-то может умеет дар даже водить автомобиль.
0: Kāds vada automobili.
1: Знаете, так же само может быть иметь дар человек в церкви просто равнять скамейки.
0: Un tāpat kāds varbūt ļoti labi var izlīdzināt solus baznīcā.
1: Знаете, у меня есть один знакомый человек.
0: Man ir pazīstams kāds.
1: Он когда принимал водное крещение.
0: Kad viņš saņēma ūdens kristību.
1: К нему подошел служитель и сказал.
0: Pie viņa pienāca kalpotājs un teica.
1: Твое служение это будет равнять скамейки.
0: Tava kalpošana būs līdzināt solus.
1: И я так вот посмотрел на его, как он это занимается.
0: Un es paskatījos, kā viņš to dara.
1: Ну, это уже как бы прошло много времени.
0: Ну, pagājis bija jau liels laiks.
1: И первое время действительно он это делал.
0: Pirmo laiku viņš to darīja.
1: Потом, спустя год, почему-то у него пропало это.
0: Bet pēc tam, pēc kāda gada viņam tas pazuda.
1: Иногда после каких-то церковных мероприятий, да, он там вспоминает, что ему там поручали это служение.
0: Ну, dažkārt pēc kaut kādiem pasākumiem viņš to atcerās, ka viņam tas pienākums bija.
1: Но он охладел в этом деле.
0: Bet viņš atzisa pret šo darbu.
1: Я даже ему иногда спрашивал, почему ты больше не делаешь? Это ж твое служение.
0: Es viņu vairs man prasīju, kāpēc tu vairāk to nedari? Tas ir tava kalpošana.
1: А он как-то промалчивает, не отвечает.
0: Bet viņš noklusē, neatbildi.
1: Дорогие друзья, даже в таких мелочах,
0: Дорогие draugi, pat tādos sīkumos,
1: которые нам Бог дал такую возможность послужить,
0: kur Dievs mums devis tādu iespēju kalpot,
1: не надо оставать этот дар.
0: Nevajag atstāt šo dāvanu, uzticēt.
1: Потому что, я понимаю, плоть она сильна.
0: Es saprotu, ka miesa ir spēcīga.
1: Она пытается победить нас.
0: Viņa vēlas uzvarēt.
1: Пытаться заставить нас чему-то не делать.
0: Kaut ko nedarīt.
1: Но в наших дарах, что Бог нам дал,
0: bet tajās dāvanās, ko mums Dievs devis,
1: мы должны служить.
0: Mums jākalpo.
1: И, дорогой друг, если ты знаешь, что тебе Бог дал талант или дар,
0: Dragais draugs, ja tu zini, ka Dievs tev devis talentu vai dāvanu,
1: и ты этого не делаешь,
0: un tu to nedari,
1: то вспомни, что ты должен восстановить это служение перед Богом.
0: Atceries, tev jāatjaunojas.
1: Ты не должен смириться с этим состоянием теплоты.
0: Nesamierinies ar to remdenību.
1: Но ты должен опять гореть и служить.
0: Sāc degt un kalpot.
1: Знаете, что я заметил одну такую вещь?
0: Ko es esmu novērojis?
1: Если ты служишь для Бога,
0: ja tu kalpo Dievam,
1: то всегда кто-то начнет о тебе отзываться негативно.
0: Tad sāks kāds slikti runāt par tevi.
1: Я неоднократно такое замечал в жизни.
0: Esmu vairāk kārtīgi to sastapies dzīvē savā.
1: То, когда человек начинает служить, гореть Богу, что-то делать.
0: Kad cilvēks sāk degt Dievam, sāk kaut ko darīt.
1: То как-то о нем за спиной начинает говорить там, что-то может как-то он показать себя хочет или как-то иначе.
0: Sāk viņu aiz muguras ļoti bieži aprunāt.
1: Но очень мало устоят в этом деле.
0: Bet maz kas paliek šajā darbā.
1: Потому что тяжело быть, оставаться верным, когда тебе говорят, может быть, даже негативно.
0: Грудь палит устицамам, когда тебя опрунают.
1: Хотя ты делаешь дело Господне.
0: Леген туда рита кунга дарбу.
1: И знаете, дьявол, он не трогает тех, кто просто приходит на собрание.
0: Лаунс не знает тех, кто с венкаш, однако, с сапулти.
1: Он может сказать, без проблем, ходите, и все.
0: No problem, эйет, он стагает.
1: Но дьявол начинает трогать тех, кто начинает служить Богу.
0: Велнс узбрук тем, кто сак калпот Девам.
1: Те, кто пытается привести, спасать душу.
0: Те, кури велс глав двеселс.
1: Вот тех уже сатана не любит.
0: Те ев велнам не птик.
1: И он пытается сделать так, чтобы ты этого не делал.
0: Винч мейдина тев апстадинат, лей ту то не дариту.
1: Чтобы ты не горел для Бога.
0: Лей ту не дегту Девам.
1: Чтобы ты не служил Богу.
0: Лей ту не калпоту Девам.
1: Дорогие друзья, пускай нас Бог благословит в этом, чтобы мы горели в служении перед Иисусом Христом.
0: Дорогие други, дексим Девам, лей мус Девсу сто свети.
1: Также я читаю, это будет Иакова 1 глава, 8 стих.
0: Иакова весла 1 нудаля, 100 испанца.
1: Здесь такие слова. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.
0: Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos.
1: Здесь мы видим как бы результат того, что если мы тёплые.
0: Mēs redzam, kāds tad ir šis remdenais cilvēks.
1: Мы видим, что если у человека двоящиеся мысли,
0: tātad vīram dalīta dvēsele, dubult domas,
1: то он никак не может быть твёрдым в своих путях.
0: Viņš nevar būt pastāvīgs savos ceļos.
1: Знаете, дорогие друзья, когда у человека есть два желания,
0: kad cilvēkam ir divas izvēles,
1: и когда они противоречат друг другу,
0: un šīs vēlēšanās ir pretējas,
1: то тяжело чего-то достигать в жизни.
0: Un ir grūti tad kaut ko sasniegt.
1: Знаете, наша христианская натура хочет служить Богу.
0: Kristieša daba vēlas kalpot Dievam.
1: Но наша человеческая плоть не хочет служить Богу.
0: Bet miesīgais cilvēks negrib kalpot Dievam.
1: И знаете, это очень интересно. Мы хотим служить Богу.
0: Tas ir interesanti. Mēs gribam kalpot Dievam.
1: Но нам очень часто лень.
0: Bet ļoti bieži slinkums.
1: Знаете, вот когда, может быть, спрашивают, кто хочет евангелизировать, нам всегда почему-то может казаться, что нам лень.
0: Ну, bieži uz jautājumu, ka kas grib evangeliju sludināt, bieži vien liekas, ka man ir slinkums.
1: Знаете, я вот неоднократно мне звонили, когда я был особенно помоложе.
0: Kad biju jaunāks, man vairāk kārt zvanīja.
1: Когда, может, мне было там 18-19 лет.
0: Kad man bija 18-19 gadi.
1: И мне говорили, поедешь в детские дома.
0: Nu, teica, nu, brauksim uz bērnu namiem.
1: А это надо было сразу ехать на всю субботу, там 2-3 детских дома посетить.
0: Nu, tur vajadzēja braukt uz visu dienu, uz kādiem 2-3 bērnu namiem.
1: А потом еще поехать там вечером в какую-то небольшую церквушку.
0: Pēc tam uz kādu mazu baznīciņu.
1: Там послужить, поделиться словом, посетить людей.
0: Tur kalpot ar vārdu un būt.
1: И знаете, моя плоть всегда мне говорила, нет, зачем тебе это?
0: Un manu miesa vienmēr teica, nē, nu, prieš kam tev tas?
1: Оставь ты этот в день выходной для себя, отдохни.
0: Atstāj šo brīvdienu sev, atpūties.
1: Но знаете, когда я соглашался,
0: bet ziniet, kad es piekritu,
1: я никогда не жалел.
0: Nekad tev netik nožēlojis.
1: Я видел, как работает Бог.
0: Es redzēju, kā Dievs darbojas.
1: Я получил внутри себя духовное назидание тоже.
0: Es saņēmu tādu garīgu pamācību arī.
1: Я видел, как люди радовались, когда мы к ним приезжали на маленькую церквушку.
0: Redzēju, kā cilvēki priecājās, kad mēs uz mazām draudzēm aizbraucām.
1: Знаете, я ни разу не жалел.
0: Un reizi netiku nožēlojis.
1: Но всегда, когда мне звонили,
0: bet vienmēr, kad man zvanīja,
1: я забывал, как было мне хорошо.
0: Es biju aizmirst, cik labi bija toreiz.
1: Я видел, что мне надо будет пожертвовать своими плотскими желаниями.
0: Un es sapratu, ka man vajadzēs upurēt savus miesas vajadzības.
1: И происходила эта борьба.
0: Notikšķi cīņa.
1: Дорогие друзья, двоящиеся мысли.
0: Дорогие draugi, dubult dvēseli, dalīta dvēseli.
1: Надо определиться с нашими направлениями.
0: Jā, no sprauž sev virziens viens.
1: Служить Богу.
0: Kalpot Dievam.
1: Или служить своей плоти.
0: Vai miesai.
1: Конечно же, правильный выбор – это служить Богу.
0: Protams, pareizā izvēle – kalpot Dievam.
1: И когда ты сделаешь в своей жизни правильные акценты,
0: kad tu saliksi savā dzīvē pareizus akcentus,
1: ты откажешься от своих желаний,
0: atteiksies no savām vēlmēm,
1: и поставишь на первое место желание Бога,
0: noliksi pirmajā vietā Dieva gribu,
1: то ты будешь тверд на всех своих путях.
0: Tu būsi stingrs savos ceļos.
1: Ты будешь идти прямо.
0: Visos savos ceļos tu būsi stingrs un iestaisni.
1: Если вернемся к жизням апостолов,
0: un atgriezīsimies pie apostoļu dzīvēm,
1: они все погибли мученической смертью.
0: Viņi aizgāvoja kā asins liecinieki.
1: Кроме одного Иоанна, Иоанна.
0: Izņemot Jāni.
1: Да. И получается, почему они могли так идти аж до смерти?
0: Tad kāpēc viņi tā varēja iet līdz nāvei?
1: Потому что у них была одна мысль.
0: Jo viņiem bija viena doma.
1: Угодить Богу.
0: Izpatikt Dievam.
1: Служить Иисусу Христу и евангелизировать людям.
0: Kalpot Jēzum Kristum un nest evaņģēliju.
1: И благодаря этому у них была твердость во всем.
0: Viņam bija rakstura stingrība visā.
1: Также читаем это Матфея 6 глава 24 стих. Матфея 6, 24.
0: Матфея 6 нодаля 24 панта. Мы слышим.
1: Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другом не радеть. Не может служить Богу и мамоне.
0: Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.
1: Это еще один стих, подтверждающий тому, что я говорил до этого.
0: Šis pants arī apstiprina to, ko es runāju līdz tam.
1: Мы должны служить Богу.
0: Mums jāizvēlas kalpot Dievam.
1: Никому другому, только Богу.
0: Nekam citam, tikai Dievam.
1: Дорогой друг, если ты в своей жизни чувствуешь это состояние теплоты,
0: дорогой друг, если ты чувствуешь свою дзиве ремденību,
1: то отрекись от всего своего.
0: Aizliedz sevi.
1: И пойди и служи Богу.
0: Sāc kalpot Dievam.
1: Пускай Бог благословит вас, дорогие друзья.
0: Lai Dievs svētī, dargie draugi.
1: И сейчас у нас в студии есть нужды, мы будем за них молиться.
0: Луксом пар вайдзībām, кас ir студия.
1: Да, я зачитаю нужды. Татьяна молит, чтобы Бог помог ей и благословил с работой.
0: Татьяна лūdzu, lai Dievs palīdz un svētīja darbu.
1: Ilga благодарит Бога за милость и защиту как для своей семьи, так и для Латвии.
0: Ilga pateicis par Dievu žālstību un apsardzību gan ģimenei, gan Latvijai.
1: Ilga также благодарит и прославляет Бога за своих внуков Ильяса и Криста. Пусть Божья милость и руководство сопровождает их жизни, а также молится за исцеление сердца своего мужа Удиса.
0: Ilga arī pateicis un slavē Dievu par mazdēlu Ilijasu un Kristu, lai Dievu žālstību un vadību ir viņu dzīvēs un lūdz par vīra Uldas sirds dziedināšanu.
1: Также молимся за спасение Евгении и Оксаны.
0: Лūdzam par Евгению un Оксанas pestīšanu.
1: Будем молиться.
0: Лūksim.
1: Дорогой Господь.
0: Dargais Kungs.
1: Мы тебя славим, благодарим за эту прекрасную возможность.
0: Mēs tev pateicamies un pielūdzam par šo brīnišķīgo iespēju.
1: Очередной вечер вознести молитву и хвалу тебе.
0: Kā tev vakaru pielūgt tevi.
1: Мы первоочередно благодарим тебя, что ты отвечающий Бог.
0: Mēs pateicamies, ka tu atbildi.
1: Мы знаем, что ты, Господь, всегда слышишь все молитвы.
0: Mēs zinām, ka tu katru lūkšanu dzirdi.
1: И ты приходишь вовремя.
0: Un tu nāc laikā.
1: Не тогда, когда мы хотим, а когда ты знаешь, что будет лучше всего.
0: Не тогда, не vienmēr tad, kad mēs gribam, bet tu zini, kad labāk.
1: И мы носим на руках молитву, Господи, также Татьяну, Господи.
0: Un mēs pienesam tev Татьяну.
1: Ты видишь, что у нее есть эта нужда с работой, Господи.
0: Viņai vajadzīgs šis darbs, Kungs.
1: Мы просим, ты пошли ей самый лучший вариант, Господи.
0: Sēd, kas viņai vislabāk.
1: Чтобы она могла жить и существовать, Господи, чтобы она могла и служить тебе на работе.
0: Lai viņa arī darbā var tev kalpot un būt gandarīt ar darbu.
1: Господи, мы также благодарим Бога с Илгой за его милость, за твою милость.
0: Un pateicamies kopā ar Ilgu par tavu žēlastību.
1: И за защиту, как для всей ее семьи, мы благодарим Тебя, Господь.
0: Par apsardzību ģimenei, paldies Tev, kungs.
1: Также, Господи, мы вместе с Илгой благодарим и за Латвию.
0: Kopā ar Ilgu mēs pateicamies par Latviju.
1: Что Ты нас охраняешь, защищаешь, Господь.
0: Kad mūs sargā un aizstāv.
1: Мы просим, благослови еще больше Латвию.
0: Свети vēl vairāk Latviju.
1: Благослови людей, чтобы они еще больше приходили к Тебе в Латвию.
0: Свети cilvēks, lai viņi nāk pie Tevis.
1: Также, Господи, мы благодарим за Илгиных детей Эльяса и Кристу.
0: Un pateicamies par Ilgas mazdēlu Eliasu un Kristu.
1: Пускай Божия милость все еще больше и больше благословляет их.
0: Lai Dieva žēlstība vēl vairāk viņus svētī.
1: Пускай они служат Тебе все еще больше и не оставляют Тебя.
0: Lai viņi kalpo Tev un Tevi neatstāja.
1: И также, Господи, Ты видишь, что у ее мужа есть проблема.
0: Mēs redzam, ka Uldim ir problēmas.
1: Это проблема с сердцем, Господи.
0: Проблема со сердцем.
1: Ты, пожалуйста, прикоснись своей целительной рукой к сердцу Улдыса.
0: Kungs, pieskaries Uldas sirdī.
1: Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, исцели, Господи.
0: Dziedini, Jēzus Kristus vārdā.
1: Господи, мы благодарим и знаем, что Ты, Господи, выйдешь самым лучшим результатом в жизни Улдыса.
0: Mēs pateicamies, ka dos labu rezultātu.
1: Но мы молим Тебя, Господи, благослови его.
0: Mēs lūdzam, svētī viņu.
1: Также, Господи, мы молимся за спасение Евгении и Оксаны.
0: Лудзам пар Евгению и Оксану спастейшену.
1: А также, Господи, благослови всех наших родных и близких, кто еще не верит в Тебя.
0: Un svētī mūsu tuvinieks, kas vēl tev netic.
1: Ты коснись их всех, Господи, дай им покаяние.
0: Pieskaries viņiem visiem svētī ar pestīšanu.
1: Господи, мы Тебя благодарим за христианское радио.
0: Pateicamies par kristīgo radio.
1: За всех, кто здесь работает.
0: Par katru vienu, kas te strādā.
1: Благослови каждого из них.
0: Svētī katru no.
1: Воздаем за этот труд и служение, Господи.
0: Atmaksā par šo kalpošanu.
1: Господи, мы просим Тебя, благослови.
0: Svētī, kungs.
1: Благослови, Господи, останови войну, точнее говоря, на Украине.
0: Apstādini karu Ukrainā.
1: Останови все военные конфликты, Господи, во всем мире.
0: Kungs, apturi konfliktus pasaulē.
1: Ты, Господи, принеси свое спасение и утешение нуждающимся, Господи.
0: Нас ar glābšanu, ar vajadzību apmierināšanu cilvēkiem.
1: Tie būtu za все слава и хвала. Аминь.
0: Viss gods un slava Tev. Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Даниил Григорьев. Šajā vakarā redzējām atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja Daniils Grigorjevs.
2: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.